0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включай.

0: на одной волне.
1: Я молчал, тишина рождала дом, и когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про себя, заполнял пустоту немых дорог.

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя. Я не твоя.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони.

Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» повысил цены за плановое техобслуживание. В среднем первое ТО на «Гранту» теперь обойдется в 10 тысяч рублей. Самое дорогое – шестое – в 28 тысяч. Нулевое ТО на «Весту» с механикой будет стоить 4400, а на «Ниву Тревел» – 7 тысяч. У разных дилеров и в разных регионах цены могут отличаться. В продажу поступила Stelo Exlantics ET8. Рекомендованная цена – 7,5 тысяч рублей. Но благодаря российской сборке доступна максимальная субсидия при покупке гибрида. За счет этого кроссовер будет дешевле прямых конкурентов. Напомню, под маркой Stelo в России выпускают люксовые модели от концерна «Черри». Завод «Москвич» запустил прямые скидки на «Москвич-3». Можно сэкономить 300 тысяч рублей. В том числе при покупке машины 26-го года выпуска. Скидку можно объединить с госпрограммой. Некоторые категории покупателей до конца августа смогут приобрести машину на механике за 1 300 000. Это один из самых выгодных вариантов на рынке. Недавно в России поступил в продажу новый Evolute iJoy. Самый доступный электрический кроссовер сильно обновился не только внешне. У него совершенно новая современная платформа, минималистичный салон с большим центральным дисплеем и увеличенный запас хода на одной зарядке. Цена при этом выросла не слишком сильно. Подробнее о новом Evolute iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь,

0: экскурсия. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – зелень во всем многообразии. Брюки в стиле конца 90-х, начала нулевых стали трендом. Речь идет о штанах зеленых оттенков, например, оливкового или цвета хаки. При этом они могут быть абсолютно разных фасонов. Так, в модный список вошли брюки карго, которые эксперты посоветовали комбинировать с босоножками на танкетке, и брюки оверсайз свободного кроя, которым подойдут кожаные вьетнамки и воздушные блузы. Не менее актуальными называют эксперты нынче и зеленые джинсы, сочетающиеся с плоскими кедами и топами в бельевом стиле, а также брюки с защипами, их можно носить с босоножками на каблуке. Завершают модный список стилистов штаны прямого кроя. Эту модель брюк рекомендуют носить с плетеными балетками и полосатыми блузками. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
1: На местном радио.
2: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать, надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис

0: 4 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
2: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня в 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Деревообрабатывающий завод Carillion Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию. Специалист по охране труда и промышленной безопасности. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
7: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 100 и 4.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Лето. Это когда ни о чем не жалеешь.
4: Идем навстречу лету.
3: На место.

тебе прошло сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет. Неплохая игра, отличная роль. Правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

0: как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все.
1: Местное время 10 часов.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобство. Удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Лето в самом разгаре. Это значит, что сезон ремонтов и строительства продолжается. Если ищете новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Следующая информация для соискателей работы. В организацию на постоянную работу требуется водитель категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 921-525-1455. Звонки принимаются с 12 до 14 часов. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, полный газ и в пол педаль. Время стоп,

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке

спасем, может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош. Я подарю любовь, хотя ты хотела Порш, Порш. А у нас все так не всерьез.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
3: Весь город на одной волне.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Pardon, madame, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Не на каждого червя рыба позарится. Вот есть интересный способ. Червей, предварительно очищенных, кладут на мох и посыпают сверху тертым красным кирпичом. Ползая по такому мху, черви приобретают красный оттенок. Таких червяков рыбы не пропускают. Все почти как у людей.
0: Где мои снасти?
2: В рюкзаке опытного рыбака есть много разных штучек-приспособлений, о которых не стоит забывать. Вот, например, швейная игла, которую можно вместе с крючками положить. Швейная игла всегда поможет прочистить отверстия в мормышках и грузилах.
0: Вот так улов!
2: Печеная рыба хороша любая, если ее умело приготовить. Существует старинный способ запекания рыбы в пергаментной бумаге в подходных условиях. Очищенную от чешуи, потрошенную и вымытую рыбу, целую или нарезанную кусками, надо натереть поваренной солью, смазать сливочным или растительным маслом. Для вкуса и запаха внутрь рыбы заложить измельченную зелень, лук, петрушку, лавровый лист или другие приправы. Затем рыбу плотно заворачиваем в несколько слоев пергаментной бумаги, смоченной водой. Можно использовать также алюминиевую фольгу или обыкновенную бумагу. В горячей золе выкапываем ямку и надо уложить в нее свертки с рыбой. Также рядом с рыбой можно положить нечищенный картофель. Затем засыпаем нашу еду горячей золой и углями. Примерно через час, в зависимости от размера, рыбу можно вынуть из бумаги и проверить ее готовность. Приятного аппетита и клевого вам настроения!
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А.

0: Реклама на местном радио.
1: С их тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Дорогой, едем на дачу? Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газонокосилку собирались на участок купить? Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангалы и уголь для шашлыков? Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил и спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
2: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
3: Все в силе.
4: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
6: И море отличной музыки.
7: Включайся
8: на 104 FM.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
2: На местном радио.
3: Хочешь, заблудимся, потеряемся на этих улицах. Безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего. Постоим под дождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии решается, кто займется вывозом мусора. Эти обязанности в республике могут передать другой государственной компании в случае, если карельский экологический оператор лишат статуса регионального оператора. По информации РБК «Карелия», Минстрой на подобный случай рассматривает несколько государственных предприятий, имеющих соответствующую лицензию. Конкретную организацию в ведомстве при этом не назвали. Все решится после суда. Напомню, поводом для иска о лишении карельского экологического оператора статуса стала просроченная задолженность компании перед операторами по вывозу твердых коммунальных отходов. Долг превысил 362 миллиона рублей. Кроме того, у компании истек срок банковской гарантии. В Минстрое подчеркнули, что задолженность сформировалась в прошлых годах, когда карельский экологический оператор находился под управлением группы компании «Эколайн». При этом по договорам с местными перевозчиками, подписанным позднее новым руководством, задолженности нет. Карелия получила 67 миллионов рублей на компенсацию жилищно-коммунальных услуг льготникам. Правительство России выделило финансовую помощь республике из резервного фонда. По информации Минфина Карелии, дополнительные средства пойдут на компенсацию оплаты жилого помещения и коммунальных услуг жителям льготных категорий. В их числе участники инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды и семьи с детьми, инвалидами и ряд других категорий. Ежемесячная компенсация для них составит 50% в пределах социальной нормы площади жилья и норматива потребления жилищно-коммунальных услуг. В Костомукше продолжается благоустройство набережной. По информации властей, в рамках следующего этапа на берегу озера Контыки планируют смонтировать 4 смотровые площадки и одну большую видовую. Также в проекте установить на набережной 4 малых спортивных комплекса, 2 игровых, малые архитектурные формы, построить причал, смонтировать ограждение сцены, декоративно обшить туалетный модуль и провести озеленение территории. Работы начнутся уже на этой неделе и продлятся до 30 сентября. Детей станут чаще кормить рыбой. С 1 сентября вступят в силу новые рекомендации Роспотребнадзора по питанию. Рыбные блюда в детских садах будут давать не реже 2 раз в неделю. По нормам приготовления рыбы предусмотрено щадящими способами – на пару, варкой или запеканием. Для школьников и студентов ассортимент морепродуктов существенно расширится. Помимо традиционных супов и котлет, в меню войдут холодные закуски, запеканки, а также блюда с добавлением морепродуктов и овощей. По словам экспертов, это позволит снизить риски развития заболеваний у детей и заложить основу для здорового питания во взрослом возрасте. В авариях по вине пьяных водителей в Карелии погибли 7 человек. В республике участились ДТП с участием нетрезвых водителей. С начала года на дорогах произошло 37 таких аварий, в них пострадали 45 человек, 7 погибли. Всего за 7 месяцев инспекторы задержали на трассах более 700 водителей с признаками опьянения. При этом 60 автолюбителей оказались рецидивистами. Напомню, за пьяную езду грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. Повторное нарушение уже уголовная ответственность и до 2 лет тюрьмы. Машину могут конфисковать. По статистике ГАИ, количество пьяных на дорогах обычно резко возрастает в выходные и праздничные дни. За попытку незаконно пересечь границу иностранцев наказали. Сотрудники ФСБ задержали 2 гостей республики на приграничной территории в Карелии. Нарушители пытались попасть в Финляндию в обход установленных пунктов пропуска. Иностранцев остановили пограничники, в их отношении возбудили уголовное дело. Верховный суд республики признал нарушителей виновными в покушении на незаконное пересечение границы. Каждому из них назначили наказание 1 год лишения свободы в колонии-поселении. Уже после освобождения их депортируют из России. Далее новости Каливайского района. Куратор Каливайского района провела встречу с председателем и членами Совета Карельской региональной общественной организации «Каливайское землячество». На встрече рассмотрели вопросы транспортной доступности района, строительства канализационных очистных сооружений, создание близ поселка зоологического заказника по охране северного лесного оленя. Одной из насущных стала тема присвоения поселку Каливала почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». Обсудили на встрече также целый ряд вопросов, касающихся сохранения карельской культуры и самобытности Каливайского района. А в рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» заместитель начальника отделения МВД России, майор полиции Иван Сакович, инспектор по Каливайскому району Надежда Пертунин-Иванова и председатель общественного совета Анастасия Иванова провели встречу с будущими первоклассниками, посещающими профильную смену «Золотой ключик». Ребята с азартом повторяли упражнения за гостями, заряжались бодростью и отличным настроением. Детям показали, что быть в хорошей форме важно и не только для службы в полиции, но и для здоровья в целом. В эту субботу, 15 августа, в 12 часов на территории у часовни в Руно-Певческой деревне Войница состоится ежегодный праздник Марьи Маковей. Жителей и гостей ждет яркая праздничная программа, зажигательные народные танцы, игры для всех возрастов, танцевальный флешмоб «Карельская круга». Организаторы обещают научить танцевать по-карельски. Также у гостей будет возможность прикоснуться к истории. Пройдет экскурсия к священному месту, памятнику всем рунопевцам Беломорской Карелии, камень Василы. Это место силы, где звучали древние руны. Вход свободный. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупатели ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, дом 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков, до 19 градусов прогреется воздух, ветер юго-западный, порывами до 8 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями, не исключается слабый дождь, плюс 10, плюс 14 градусов, ветер северный, порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. В поселке Каливала сегодня облачно с прояснениями, в вечерние часы возможен слабый дождь, плюс 15, плюс 19 градусов, ветер юго-западный, порывами до 7 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в поселке будет облачно, не исключается слабый дождь, воздух прогреется до 14 градусов, ветер будет северный, порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Каливале будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами, партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: Всем большущий привет, друзья, в эфире самая сладкая пауза дня. Я сегодня, кстати, приготовила для вас, друзья, порцию отличного настроения и музыкальных угощений. Человек, я не жадный, друзья, радиодесертов хватит всем, так что скорее проходите и располагайтесь.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Давайте, друзья, пробовать угощение и праздновать ваши замечательные события. Ну вот, например, день варенья Василия Долгушева. Василий, я желаю вам стабильного, Василий, успеха во всех ваших начинаниях и, кстати, надежного тыла. Пусть, Василий, каждое ваше решение будет верным, каждый день приносит новые возможности для роста и новые поводы для гордости.

Друзья, к вам тоже бегу рассказать, что Матвей Лукин сегодня задувает свечи на праздничном торте. Матвей, с днем рождения, ловите пожелания, Матвей, легких жизненных дорог, а пусть удача идет рука об руку с вами, а жизнь радует яркими моментами и финансовым достатком. Идите, Матвей, всегда вперед и побеждайте!

0: Радио Десерт всегда подается вовремя.
1: Денис Павликов, а следующее угощение будет подано вам. Но сперва пожелания крепкого здоровья Дениса, семейного тепла. Пусть работа приносит не только доход, но и удовольствие, а свободное время будет, Денис, наполнено драйвом и отличным отдыхом. Будьте счастливы и успешны.

0: Реклама на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
5: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радио Десерт. Мы угощаем.
1: Друзья, летим по вторнику дальше. Дмитрий Ткаченко. Следующее угощение к праздничному столу будет подано вам. Дмитрий, принимайте поздравления и пожелания всегда оставаться Димой на высоте, легко преодолевать любые преграды и уверенно смотреть в будущее.

Александр, а Чех, следующее угощение предложу на пробу вам. А для вас же у меня есть, Саша, пожелание крепкого здоровья, оптимизма, везения. Пусть, Александр, жизнь ваша бьет ключом и дарит вам только позитивные эмоции.

0: Что говорят астрологи?
1: Решительные, изобретательные личности – это точно про сегодняшних именинников. Они обладают богатым воображением и имеют огромный энергетический потенциал. По максимуму реализуют свои таланты и находят достойное применение своим умениям. Умеют воплощать свои планы в реальность. Благодаря трудолюбию, усердию и находчивости достигают заоблачных вершин. Уверенно преодолевают препятствия и удары судьбы. Именинники этого дня тонко понимают человеческую натуру и интуитивно предугадывают события.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага.

0: С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. «Моя Карелия. Мой выбор».
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Да... Здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Комплекс».

0: сантехников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Друзья, все радиодесерты поданы. Угощайте лучшим своим настроением. Вас буду уже завтра. Я Ирина Фанова. Пока.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG X50 получит новую базовую версию. Детали пока неизвестны, но в руководстве завода планы подтвердили. Напомним, сейчас дорестайлингового X50 в продаже нет. Дилеры предлагают только более дорогой X50+, но более доступная версия с упрощенной мультимедийкой и без некоторых функций может вернуться. Концерн Чанган сертифицировал в России «Аватор 07». Это высокотехнологичный гибридный кроссовер D-класса. Совокупный запас хода больше 1000 километров. Средний расход меньше литра на 100 километров. До 100 километров в час машина разгоняется быстрее, чем за 5 секунд. Салон сделан с акцентом на современные цифровые решения. «АвтоВАЗ» открыл подписку на «Ладу Ларгус». Цена пока неизвестна, но предположительно около 45 тысяч рублей в месяц. Первый взнос, как при кредите, не нужен. В цену включены ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, шиномонтаж и сезонное хранение резины. Из расходов остается только топливо. После истечения годовой подписки можно взять новую машину. Лето – тяжелое время для автомобиля. Особенно в жару растут риски перегрева двигателя. Признаков поломки много. Например, стрелка температуры уходит выше нормы. Или постоянно работает вентилятор. В салоне может появляться запах антифриза. Или печка начинает дуть холодным. Подробнее о том, почему перегревается двигатель и что с этим делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
2: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.
1: Я просто хотел сказать, что ты точно.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая 1, Ленина 6, Таежный 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет-Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.
1: Мои друзья говорят, что я спятил, что так нельзя, я за ней на канате. На моей одежде след от ее помады. Мне надо быть рядом.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию. Специалист по охране труда и промышленной безопасности. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии решается, кто займется вывозом мусора. Эти обязанности в республике могут передать другой государственной компании в случае, если карельский экологический оператор лишат статуса регионального оператора. По информации РБК Карелия, Минстрой на подобный случай рассматривает несколько государственных предприятий, имеющих соответствующую лицензию. Конкретную организацию в ведомстве при этом не назвали. Все решится после суда. Напомню, поводом для иска о лишении карельского экологического оператора статуса стала просроченная задолженность компании перед операторами по вывозу твердых коммунальных отходов. Долг превысил 362 миллиона рублей. Кроме того, у компании истек срок банковской гарантии. В Минстрое подчеркнули, что задолженность сформировалась в прошлых годах, когда карельский экологический оператор находился под управлением группы компании «Эколайн». При этом по договорам с местными перевозчиками, подписанным позднее новым руководством, задолженности нет. Карелия получила 67 миллионов рублей на компенсацию жилищно-коммунальных услуг льготникам. Правительство России выделило финансовую помощь республике из резервного фонда. По информации Минфина Карелии, дополнительные средства пойдут на компенсацию оплаты жилого помещения и коммунальных услуг жителям льготных категорий. В их числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды и семьи с детьми, инвалидами и ряд других категорий. Ежемесячная компенсация для них составит 50% в пределах социальной нормы площади жилья и норматива потребления жилищно-коммунальных услуг. В Костомукше продолжается благоустройство набережной. По информации властей, в рамках следующего этапа на берегу озера Контыки планируют смонтировать 4 смотровые площадки и одну большую видовую. Также в проекте установить на набережной 4 малых спортивных комплекса, 2 игровых, малые архитектурные формы, построить причал, смонтировать ограждение сцены, декоративно обшить туалетный модуль и провести озеленение территории. Работы начнутся уже на этой неделе и продлятся до 30 сентября. Детей станут чаще кормить рыбой. С 1 сентября вступят в силу новые рекомендации Роспотребнадзора по питанию. Рыбные блюда в детских садах будут давать не реже 2 раз в неделю. По нормам приготовления рыбы предусмотрено щадящими способами – на пару, варкой или запеканием. Для школьников и студентов ассортимент морепродуктов существенно расширится. Помимо традиционных супов и котлет, в меню войдут холодные закуски, запеканки, а также блюда с добавлением морепродуктов и овощей. По словам экспертов, это позволит снизить риски развития заболеваний у детей и заложить основу для здорового питания во взрослом возрасте. В авариях по вине пьяных водителей в Карелии погибли 7 человек. В республике участились ДТП с участием нетрезвых водителей. С начала года на дорогах произошло 37 таких аварий. В них пострадали 45 человек, 7 погибли. Всего за 7 месяцев инспекторы задержали на трассах более 700 водителей с признаками опьянения. При этом 60 автолюбителей оказались рецидивистами. Напомню, за пьяную езду грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. За повторное нарушение уже уголовная ответственность и до 2 лет тюрьмы. Машину могут конфисковать. По статистике ГАИ, количество пьяных на дорогах обычно резко возрастает в выходные и праздничные дни. За попытку незаконно пересечь границу иностранцев наказали. Сотрудники ФСБ задержали 2 гостей республики на приграничной территории в Карелии. Нарушители пытались попасть в Финляндию в обход установленных пунктов пропуска. Иностранцев остановили пограничники, в их отношении возбудили уголовное дело. Верховный суд республики признал нарушителей виновными в покушении на незаконное пересечение границы. Каждому из них назначили наказание 1 год лишения свободы в колонии-поселении. Уже после освобождения их и депортируют из России. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, дом 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков, до 19 градусов прогреется воздух, ветер юго-западный, порывами до 8 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями, не исключается слабый дождь, плюс 10, плюс 14 градусов, ветер северный, порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами, партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове, шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите, покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобство. Удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Лето в самом разгаре. Это значит, что сезон ремонтов и строительства продолжается. Если ищете новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Следующая информация для соискателей работы. В организацию на постоянную работу требуется водитель категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 921-525-1455. Звонки принимаются с 12 до 14 часов. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный ювелирный салон «Золото» Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – готовность номер один. Стилист Анита Глосс перечислила 4 самые модные покупки на эту осень. В первую очередь эксперт посоветовала приобрести платье «Макси» в горох. Оно будет удачно смотреться с грубой обувью и с трикотажем. Помимо этого, Анита обратила внимание на приталенный жакет. Это настоящая находка с идеальной посадкой, которая мгновенно собирает и делает дороже любой образ. Таким образом, гардеробный пазл складывается, остается лишь дождаться первых прохладных дней, чтобы все это выгулять, подчеркнула стилист. Кроме того, эксперт посоветовала обязательно подобрать себе на грядущую осень идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою жизнь ярких и стильных аксессуаров. В магазине шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» стартовала акция на платья, скидки на них до 50%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Платья на каждый день для отдыха и для особых случаев. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.
2: Реклама на местном радио.
4: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
3: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
2: Реклама на радио в Костомукше 370 09 звездный дом 6.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: Папе Роме, иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

мозг снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Где забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься.

Эти ссоры на кухне снова резали слухно, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охренительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты так

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии решается, кто займется вывозом мусора. Эти обязанности в республике могут передать другой государственной компании в случае, если карельский экологический оператор лишат статуса регионального оператора. По информации РБК «Карелия», Минстрой на подобный случай рассматривает несколько государственных предприятий, имеющих соответствующую лицензию. Конкретную организацию в ведомстве при этом не назвали. Все решится после суда. Напомню, поводом для иска о лишении карельского экологического оператора статуса стала просроченная задолженность компании перед операторами по вывозу твердых коммунальных отходов. Долг превысил 362 миллиона рублей. Кроме того, у компании истек срок банковской гарантии. В Минстрое подчеркнули, что задолженность сформировалась в прошлых годах, когда карельский экологический оператор находился под управлением группы компании «Эколайн». При этом по договорам с местными перевозчиками, подписанным позднее новым руководством, задолженности нет. Карелия получила 67 миллионов рублей на компенсацию жилищно-коммунальных услуг льготникам. Правительство России выделило финансовую помощь республике из резервного фонда. По информации Минфина Карелии, дополнительные средства пойдут на компенсацию оплаты жилого помещения и коммунальных услуг жителям льготных категорий. В их числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды и семьи с детьми, инвалидами и ряд других категорий. Ежемесячная компенсация для них составит 50% в пределах социальной нормы площади жилья и норматива потребления жилищно-коммунальных услуг. В Костомукше продолжается благоустройство набережной. По информации властей, в рамках следующего этапа на берегу озера Контыки планируют смонтировать 4 смотровые площадки и одну большую видовую. Также в проекте установить на набережной 4 малых спортивных комплекса, 2 игровых, малые архитектурные формы, построить причал, смонтировать ограждение сцены, декоративно обшить туалетный модуль и провести озеленение территории. Работы начнутся уже на этой неделе и продлятся до 30 сентября. Детей станут чаще кормить рыбой. С 1 сентября вступят в силу новые рекомендации Роспотребнадзора по питанию. Рыбные блюда в детских садах будут давать не реже 2 раз в неделю. По нормам приготовления рыбы предусмотрено щадящими способами – на пару, варкой или запеканием. Для школьников и студентов ассортимент морепродуктов существенно расширится. Помимо традиционных супов и котлет, в меню войдут холодные закуски, запеканки, а также блюда с добавлением морепродуктов и овощей. По словам экспертов, это позволит снизить риски развития заболеваний у детей и заложить основу для здорового питания во взрослом возрасте. В авариях по вине пьяных водителей в Карелии погибли 7 человек. В республике участились ДТП с участием нетрезвых водителей. С начала года на дорогах произошло 37 таких аварий. В них пострадали 45 человек, 7 погибли. Всего за 7 месяцев инспекторы задержали на трассах более 700 водителей с признаками опьянения. При этом 60 автолюбителей оказались рецидивистами. Напомню, за пьяную езду грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение права до 2 лет. За повторное нарушение уже уголовная ответственность и до 2 лет тюрьмы. Машину могут конфисковать. По статистике ГАИ, количество пьяных на дорогах обычно резко возрастает в выходные и праздничные дни. За попытку незаконно пересечь границу иностранцев наказали. Сотрудники ФСБ задержали 2 гостей республики на приграничной территории в Карелии. Нарушители пытались попасть в Финляндию в обход установленных пунктов пропуска. Иностранцев остановили пограничники, в их отношении возбудили уголовное дело. Верховный суд республики признал нарушителей виновными в покушении на незаконное пересечение границы. Каждому из них назначили наказание 1 год лишения свободы в колонии-поселении. Уже после освобождения их и депортируют из России. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на 2-м этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин Каляка, партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, дом 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков, до 19 градусов прогреется воздух, ветер юго-западный, порывами до 8 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями, не исключается слабый дождь, плюс 10, плюс 14 градусов, ветер северный, порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами, партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света!
2: Реклама на местном радио.
3: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
1: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 34-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

встречи в настоящем. Даже 36,6, без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет, то все хорошо. Вот только 36,6.

Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Примерные с перфорацией, ламинацией, контурной резкой для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Привет всем настроенным на 104. Глубокий выдох, друзья, и рабочие дела потихоньку в сторону. Пора нам переключаться на режим расслабления. Мы вам в этом поможем. Приемники громче, шаг бодрее, улыбки шире. Меня зовут Катя Бажова, за пультом Даниил Бриллиантов. Это еще не вечер на местном. Завершим рабочий вторник мелодично.

Друзья, в ближайший час мы наполним приятностями, постараемся отвлечь вас от трудовых подвигов вторника, расскажу вам о вдохновляющих итогах конкурса среди предприятий горно-металлургического комплекса, о спортивных достижениях велосипедистов Костомукши также узнаете, но и о том, как прошел этнофестиваль «Круги на воде» в Понькогубе в минувшие выходные. И это еще не все. Бонусы вкусные, сытные, ими тоже мы наполним час. Ведерко крылышек, сюрприз вкусный от сушевик и роллы от нового заведения «Юши Суши Костомукша». Все это будет у нас на кону в ближайший час, и наши контакты вам точно пригодятся. 37027 эфирный номер и телефон для смс и посланий в МАКС 911-402-2040.

0: Новости Северстали.
1: Компания «Северсталь» вошла в число лидеров по развитию персонала по итогам конкурса предприятия горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности. В этом году участие в конкурсе приняли 56 предприятий из 20 регионов России. «Северсталь» была награждена дипломом за развитие персонала. Организаторы отметили систему наставничества в «Северстали», высокий уровень цифровизации при подготовке специалистов рабочих профессий. Компания актуализировала, напомню, 30 базовых учебных программ и создала большую электронную образовательную базу. В нее вошли более 200 электронных курсов, а также свыше 120 3D-атласов и VR-тренажеров. Они позволяли сотрудникам безопасно отрабатывать производственные задачи в условиях, максимально приближенных к реальным. Еще одно отмеченное направление в конкурсе развития молодежи. «Северсталь» сопровождает талантливых ребят от школьной парты до первого рабочего места. Только в прошлом году на развитие образовательных инициатив компания направила более 125 миллионов рублей.

0: Спортивная жизнь.
1: Четвертый год подряд карельский «Акатыш» поддерживает соревнования по кросс-кантри для детей и взрослых в Костомукше. Организатор велогонки – сотрудник карельского «Акатыша» Роман Домнин. За порядком на трассе в этом году на велогонке следили волонтеры комбината. Событие это объединило 55 райдеров, причем разных возрастов. Организаторы для них подготовили трассу в лесном массиве города. На пути спортсменов были препятствия в виде подъемов, спусков, песчаных отрезков и корней деревьев. Каждый маршрут включал три спецучастка по 350 метров. Юных велогонщиков в итоге оценивали в четырех возрастных группах, также отдельно оценивали взрослых в мужском и женском зачетах. И уже готовы организаторы озвучить результаты гонки, которая называется, напомню, «Два колеса». Итак, в возрастной группе 5-7 лет лучшим стал Лев Сердалиев, в группе от 8 до 10 лет лучшим стал Егор Сахаров. Среди участников от 11 до 13 лет победил Михаил Сердалиев. Среди подростков от 14 до 17 лет лучшим стал Вадим Загулин. Среди женщин оказалась лидером Ксения Куликова, а среди мужчин победителем стал Андрей Сердалиев. При этом организаторы подчеркивают, что сразу несколько райдеров в этом году заметно улучшили свои результаты. Они поднялись на пьедестал почета ступенькой выше. Например, Андрей Сердалиев. В прошлом году он был серебряным призером. Теперь он стал лидером в мужском зачете. Наградами, кстати, отметили всю его семью. Сыновья заняли первые места. Участвовали они с большим азартом и удовольствием. Ну и, как подчеркнул организатор гонки Роман, главная цель турнира – сделать соревнования одновременно доступными для участников и зрелищными для болельщиков.

0: Важно знать. Важно знать. Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
1: А сейчас вашему вниманию актуальная информация от администрации города. Местные власти предупреждают Костомукшан о том, что завтра, 12 августа, в течение дня на площадке крытого ледового катка будут проводиться работы по заливке бетонного основания. Как предупреждают местные власти, эти работы являются необходимыми и сопровождаются они при этом повышенным уровнем шума. По технологии работы выполняться должны эти работы в течение суток, поэтому возможно выполнение работ и в ночное время. Подрядчики, правда, предусмотрели меры по максимальному снижению шумового воздействия. Окна и двери помещения в этот момент будут закрыты. Однако полностью исключить шум в ходе выполнения работ, предупреждают в администрации, не представляется возможным. Жители города власти просят отнестись с пониманием. Завтра к временным неудобствам работы будут проводиться в течение суток 12 августа.

0: «Дай пять». Партнер конкурса «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Напомню, друзья, что в ассортименте «Папа Рома» не только шаверма, но и вкуснейшая курочка, и крылышки куриные, и картошечка, в общем, масса вкусного. Поэтому самое время сейчас порадовать себя не только мыслями о вкусном ужине, но и заполучить его в два счета благодаря местному радио. Сейчас у нас будут на кону вкуснейшие крылышки в острой панировке от «Папы Ромы». И чтобы их выиграть, вам необходимо справиться с нашим заданием. Формат конкурса у нас привычный, вам абсолютно знакомый. Берем мы один горячий хит из нашего еженедельного чарта «Крутой кипяток». И в этом хите жарим мы сегодня одно единственное слово. Ваша задача узнать, какое именно. Сейчас вы услышите в эфире фрагмент этого горячего хита, но, как я уже сказала, одно слово мы от вас спрячем под жареной корочкой. Ваша задача эту корочку снять и загаданное слово узнать, либо угадать, либо как-то по наитию понять, какое же слово спрятано. Далее берете в руки телефон и на номер 911-402-2040 в смс либо в максе пишите вашу версию того слова, которое, на ваш взгляд, мы от вас скрыли. Действуйте быстро, ведь автор первого верного смс-сообщения сегодня, после того, как мы с ним свяжемся, сможет отправиться за порцией куриных крылышек к папе Роме. Итак, друзья, задание у нас имеется, задание готово. Внимание, слушаем его все вместе.

Вот такое вот у нас задание, друзья. Самый актуальный хит Юлии Зиверт у нас сегодня. И одно слово, спрятанное, зажаренное, мы вам предложили. Ваша задача — угадать, какое именно слово мы скрыли. 911-402-2040. Ждем вашей версии.

Ну, а мы, друзья, отправляемся потихонечку за куриными крылышками от папы Ромы. Правда, один из вас может дойти до победной точки и получить эти крылышки абсолютно бесплатно. Кто именно, мы сейчас выясним. Напомню, что необходимо было вам сделать сегодня, это угадать, какое же слово мы скрыли от вас в одном горячем хите из чарта «Крутой кипяток». Предлагаю еще раз послушать задание на сегодня.

0: Итак, как кто или как что газует Зиверт в этом своем хите, мы, друзья, сейчас выясним у автора первого верного смс-сообщения. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Александр.
0: Александр, очень приятно. Александр, итак, ваша версия, какое же слово мы спрятали сегодня, поджарили его?
1: Машина.
0: Машина, давайте проверим, Александр. Абсолютно в точку. Александр, знаете слова или тут, собственно, напрашивалось только это слово? Как получилось?
1: Она и рифму подходит, и песня всегда сухо.
0: И в рифму, и по смыслу, и знаете, и так, какие там слова. Александр, ну что, значит, полезно слушать местное радио, делать это почаще. Сегодня вы выигрываете куриные крылышки от папы Ромы. Поздравляем вас с этим приятным, надеюсь, событием. Александр, ну если уж о машинах речь, вы сам водитель?
1: Да, да, конечно.
0: Как у вас погазовать? Любите это дело или вы предпочитаете спокойную, тихую, неспешную езду?
1: Раньше любила, сейчас дети, человек семейный, сейчас уже.
0: Сейчас уже поаккуратнее. А как относитесь к любителям, особенно среди молодежи? Сейчас, заметьте, в городе немало тех, кто любит и погазовать, и не только на машинах, но и на разных мототранспорте. Как вы к ним относитесь? С терпением или есть желание воспитать и научить жизни?
1: Нет, с терпением, с пониманием. Сам таким был.
0: Сам таким когда-то был. Александр, вашу толерантность хочется отметить, терпение. И, конечно же, еще раз хочется поздравить вас с выигрышем. Куриные крылышки ваши. Оставайтесь на связи. Все расскажу вам за эфиром.
1: Спасибо.
2: Еще не вечер! Реклама на местном радио. Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи! Заводи и уезжай.
3: Ждали? Время пришло. Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Еще один, друзья, аппетитный приз приготовили мы для наших любимых слушателей. Мы, конечно же, наши партнеры кафе «Суши Биг». Сегодня на кону у нас будет салат «Цезарь» с креветкой. Вкуснейший, очень полезный и такой вот ненавязчивый, скажем так. Теперь же расскажу о том, какой формат нашего конкурса. Мы сегодня вновь с вами, как и накануне, будем проходиться по гастрономическим событиям недавнего прошлого. Я вам расскажу о крутых вкусных рекордах, которые совершались в один год первой четверти 21 века, но какой именно это был год, это будет интригой. Ваша задача, друзья мои, выслушать мои кулинарные подсказки о рекордах, затем еще одну подсказку музыкальную и для себя четко определить, о каком же времени идет речь. Итак, давайте потихонечку приступим. В тот год, в который мы с вами сегодня перенесемся, в Екатеринбурге создали вегетарианский ролл с огурцом длиной 2522 метра. На него тогда ушло 1,5 тонны риса и 500 килограммов огурцов. А в Колумбии тем временем в том же самом году приготовили гигантскую сосиску длиной 274 метра. Это были мои кулинарные подсказки. И следующее, друзья, в том же самом году группа «Градусы» выпустила один из главных своих хитов. Этот хит, вернее, его кусочек, мы послушаем прямо сейчас, друзья, внимание!

0: Кажется, что-то из давнего прошлого, друзья. Действительно, сразу подскажу, что более 10 лет прошло с того времени, а вот какой именно это был год, я с этим вопросом обращаюсь к вам. Пишите нам в СМС на 911-402-2040. Какой год мы сегодня загадали? Просто 4 цифры. Жду я от вас. И автор первого верного СМС-сообщения сегодня сможет насладиться салатом «Цезарь» с креветкой от кафе «Сушибик».
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
3: Суши Биг, здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12015-0017 и НН 100 ровно 401-96-92.

0: Приятно, друзья, что вы не прячетесь от участия в наших розыгрышах и активно участвуете и строите свои предположения. Сегодня я просила вас угадать год, в который мы с вами перенеслись в нашем конкурсе. Еще кусочек. Я вам дала для этого две кулинарные подсказки и одну подсказку музыкальную. Спросила у вас о том, в каком же году вышел знаменитый хит группы «Градусы», «Голая». Кусочек этого хита мы с вами буквально несколько минут назад послушали. И связались мы с автором первого верного смс-сообщения. Будем сейчас все детали узнавать. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
1: Юля.
0: Юля, очень приятно. Юля, давайте вместе вспоминать, какой же год у нас сегодня имелся в виду.
1: 2011.
0: 2011. Что именно натолкнуло вас на эту версию?
1: Ну, честно, посмотрела в интернете. Песню «Градусы» в каком году выпустили, да.
0: Так, то есть у вас конкретно каких-то прямых ассоциаций с теми событиями, которые происходили в том самом 2011 году, из песни «Градусы» не было? Личных, я имею в виду.
1: Нет, нет.
0: А что-то помните, что хорошего происходило в том году с вами лично?
1: Ой, ну, что со мной лично? Год исполнился моей дочери.
0: О, как классно. Годик дочки.
1: Точнее, младший.
0: Младший. Как зовут дочку?
1: Да. Анастасия.
0: Анастасия. Настя, огромнейший привет от нас. Надеюсь, что вы с ней, Юля, поделитесь своим абсолютно заслуженно заработанным призом, так как 2011 год абсолютно верная версия. Юль, ну если уж мы тут о кулинарных рекордах говорили, расскажите, какое-нибудь есть у вас свое фирменное блюдо, которое вам всегда на ура удается, и с удовольствием вы его им угощаете всех своих родных, близких людей?
1: Ну, это, наверное, борщ.
0: Борщ?
1: Да.
0: С помпушками или... Нет.
1: Нет.
0: Без помпушек, диетически, скажем так. Ну что ж, Юля, хочется порадоваться за вас сегодня. Приятного вам аппетита пожелать. Приз от кафе «Суши Биг» «Цезарь» салат «Цезарь» с креветкой ваш. Оставайтесь на связи, все вам расскажу.
1: Спасибо.

0: Еще не вечер!
1: А мы, друзья, движемся дальше. Я напомню, что слушатели местного радио имеют возможность выиграть сейчас еще один вкуснейший приз в прямом эфире от нового кафе «Юши Суши». Напомню, что открылось оно на Интер 2 и сейчас пока работает только на доставку. Заказать роллы от «Юши Суши» можно по телефону 670-071, либо в группе ВКонтакте «Юши Суши Костомукша». Там в группе есть подробное меню, и я также напомню, что если вы забираете заказ сами, то получаете 10% скидку. Хорошую скидку «Юши Суши» также дает именинникам в день рождения плюс-минус один день. Ну и сегодня мы будем разыгрывать от компании «Юши Суши Костомукша» роллы «Калифорния с крабом». Расскажу, каким же образом этот приз можно выиграть. Для этого конкурса мы отобрали в меню самых разных заведений японской кухни название разных роллов, в том числе, конечно, самых популярных. И вот сейчас я вам назову один вид роллов и озвучу 4 ингредиента, которые входят в их состав. При этом сразу подчеркну, что один ингредиент среди названных мной будет лишним. Ваша задача угадать, какой же именно. Далее эту версию этого лишнего ингредиента скидывайте нам в смс либо в макс на номер 911-402-2040. Ну и сегодня, друзья, раз уж у нас ролл «Калифорния» с крабом на кону, будем именно с роллами «Калифорния» разбираться. Что же входит в роллы «Калифорния»? Я перечисляю следующие ингредиенты. Это обязательно нори, это обязательно рис, это обязательно курица и это обязательно авокадо. И теперь ваш ход, друзья, чего же из перечисленных мной ингредиентов не должно быть в роллах «Калифорния»? Еще раз перечислю. Нори, рис, курица, авокадо. Что здесь лишнее? 911-402-2040, ролл «Калифорния» с крабом. Сегодня, друзья, от «Юши Суши» на кону. Дерзайте.
2: Если суши, то это «Юши». «Юши Суши» теперь в Костомукше. Суши и роллы, в которые влюбляешься сразу. Заказывайте с доставкой по номеру 670-071 или забирайте сами на Интернациональной 2А. Меню в группе ВКонтакте «Юши Суши». Доставка суши Костомукша. Доставку осуществляет ИП «Жуков». ИНН 100-400-111-188. УГРН 326-100-400-169-29.

0: Друзья мои, у нас сейчас в самом разгаре розыгрыш вкуснейших роллов «Калифорния с крабом» от нового кафе «Юши Суши», которое, напомню, работает на доставку и расположено на Интер 2 в Костомукше. Кто же сегодня сможет этот приз заполучить, выясним прямо сейчас. Я вам предложила роллы «Калифорния», именно их мы сегодня разбирали, и назвала вам 4 ингредиента, которые входят в состав этих роллов, но один ингредиент в них был лишним. У нас на связи автор первого верного смс-сообщения. Давайте разбираться. Здравствуйте.
1: Алло.
0: Как вас зовут?
1: Евгений.
0: Евгений, очень приятно. Евгений, итак, мы сегодня с вами проходимся по роллам «Калифорния». Любите вы такие роллы?
1: Да.
0: Да, любите. Тогда наверняка с составом разобрались в легкую. Я предположила, что в состав роллов «Калифорния» входят нори, рис, курица и авокадо. Какой же ингредиент оказался лишним в этом списке?
1: Курица.
0: Курица. А что вместо курицы, Евгений, обычно в Калифорнию добавляют?
1: Ну, что-нибудь рыбное, либо, может, краб, либо рыба.
0: Ну, в сегодняшнем случае действительно краб, Евгений, абсолютно верный выстрел, абсолютно верный ответ. Поздравляем вас, Калифорния с крабом от кафе «Юши Суши» Костомукш сегодня ваши. Приятного вам аппетита пожелать хочется и, конечно же, прекрасного вечера. Я, друзья, на этом прощаюсь с вами. Встретимся мы с вами здесь же на 104 уже завтра. Прекрасно отдохните, проведите вечер этого вторника. Ну и до среды, как говорится. Всем пока-пока.
2: Реклама на местном радио.
3: Мужики, а у вас какой ТВ?
4: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
5: У меня антенна. Каналов маловато.
3: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
6: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
7: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
8: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного Собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
9: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
10: Деревообрабатывающий завод Carillion Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию. Специалист по охране труда и промышленной безопасности. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии решается, кто займется вывозом мусора. Эти обязанности в республике могут передать другой государственной компании в случае, если карельский экологический оператор лишат статуса регионального оператора. По информации РБК Карелия, Минстрой на подобный случай рассматривает несколько государственных предприятий, имеющих соответствующую лицензию. Конкретную организацию в ведомстве при этом не назвали. Все решится после суда. Напомню, поводом для иска о лишении карельского экологического оператора статуса стала просроченная задолженность компании перед операторами по вывозу твердых коммунальных отходов. Долг превысил 362 миллиона рублей. Кроме того, у компании истек срок банковской гарантии. В Минстрое подчеркнули, что задолженность сформировалась в прошлых годах, когда карельский экологический оператор находился под управлением группы компании «Эколайн». При этом по договорам с местными перевозчиками, подписанным позднее новым руководством, задолженности нет. Карелия получила 67 миллионов рублей на компенсацию жилищно-коммунальных услуг льготникам. Правительство России выделило финансовую помощь республике из резервного фонда. По информации Минфина Карелии, дополнительные средства пойдут на компенсацию оплаты жилого помещения и коммунальных услуг жителям льготных категорий. В их числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды семьи с детьми, инвалидами и ряд других категорий. Ежемесячная компенсация для них составит 50% в пределах социальной нормы площади жилья и норматива потребления жилищно-коммунальных услуг. В Костомукше продолжается благоустройство набережной. По информации властей, в рамках следующего этапа на берегу озера Контыки планируют смонтировать 4 смотровые площадки и одну большую видовую. Также в проекте установить на набережной 4 малых спортивных комплекса, 2 игровых, малые архитектурные формы, построить причал, смонтировать ограждение сцены, декоративно обшить туалетный модуль и провести озеленение территории. Работы начнутся уже на этой неделе и продлятся до 30 сентября. Детей станут чаще кормить рыбой. С 1 сентября вступят в силу новые рекомендации Роспотребнадзора по питанию. Рыбные блюда в детских садах будут давать не реже 2 раз в неделю. По нормам приготовления рыбы предусмотрено щадящими способами – на пару, варкой или запеканием. Для школьников и студентов ассортимент морепродуктов существенно расширится. Помимо традиционных супов и котлет, в меню войдут холодные закуски, запеканки, а также блюда с добавлением морепродуктов и овощей. По словам экспертов, это позволит снизить риски развития заболеваний у детей и заложить основу для здорового питания во взрослом возрасте. В авариях по вине пьяных водителей в Карелии погибли 7 человек. В республике участились ДТП с участием нетрезвых водителей. С начала года на дорогах произошло 37 таких аварий. В них пострадали 45 человек, 7 погибли. Всего за 7 месяцев инспекторы задержали на трассах более 700 водителей с признаками опьянения. При этом 60 автолюбителей оказались рецидивистами. Напомню, за пьяную езду грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. За повторное нарушение – уже уголовная ответственность и до 2 лет тюрьмы. Машину могут конфисковать. По статистике ГАИ, количество пьяных на дорогах обычно резко возрастает в выходные и праздничные дни. За попытку незаконно пересечь границу иностранцев наказали. Сотрудники ФСБ задержали 2 гостей республики на приграничной территории в Карелии. Нарушители пытались попасть в Финляндию в обход установленных пунктов пропуска. Иностранцев остановили пограничники, в их отношении возбудили уголовное дело. Верховный суд республики признал нарушителей виновными в покушении на незаконное пересечение границы. Каждому из них назначили наказание – 1 год лишения свободы в колонии-поселении. Уже после освобождения их и депортируют из России. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, дом 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков, до 19 градусов прогреется воздух, ветер юго-западный, порывами до 8 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями, не исключается слабый дождь, плюс 10, плюс 14 градусов, ветер северный, порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами, партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите, покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты, ноутбук. Удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Лето в самом разгаре. Это значит, что сезон ремонтов и строительства продолжается. Если ищете новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Следующая информация для соискателей работы. В организацию на постоянную работу требуется водитель категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 921-525-1455. Звонки принимаются с 12 до 14 часов. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте занятий у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в открытии!
1: На местном радио!

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Техников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Не на каждого червя рыба позарится. Вот есть интересный способ. Червей, предварительно очищенных, кладут на мох и посыпают сверху тертым красным кирпичом. Ползая по такому мху, черви приобретают красный оттенок. Таких червяков рыбы не пропускают. Все почти как у людей.
4: Где мои снасти?
2: В рюкзаке опытного рыбака есть много разных штучек приспособления, о которых не стоит забывать. Вот, например, швейная игла, которую можно вместе с крючками положить. Швейная игла всегда поможет прочистить отверстия в мормышках и грузилах.
3: Вот так улов!
2: Печеная рыба хороша любая, если ее умело приготовить. Существует старинный способ запекания рыбы в пергаментной бумаге в подходных условиях. Очищенную от чешуи, потрошенную и вымытую рыбу, целую или нарезанную кусками, надо натереть поваренной солью, смазать сливочным или растительным маслом. Для вкуса и запаха внутрь рыбы заложить измельченную зелень, лук, петрушку, лавровый лист или другие приправы. Затем рыбу плотно заворачиваем в несколько слоев пергаментной бумаги, смоченной водой. Можно использовать также алюминиевую фольгу или обыкновенную бумагу. В горячей золе выкапываем ямку и надо уложить в нее свертки с рыбой. Также рядом с рыбой можно положить нечищенный картофель. Затем засыпаем нашу еду горячей золой и углями. Примерно через час, в зависимости от размера, рыбу можно вынуть из бумаги и проверить ее готовность. Приятного аппетита и клевого вам настроения!
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
5: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.
6: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снег.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: Мужики, а у вас какой ТВ?
6: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
7: У меня антенна. Каналов маловато.
5: Эх. Ха, а я CityLink поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
3: CityLink. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. CityLink 5-20-09.
4: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Ладно, все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – готовность номер один. Стилист Анита Глосс перечислила 4 самые модные покупки на эту осень. В первую очередь эксперт посоветовала приобрести платье «Макси» в горох. Оно будет удачно смотреться с грубой обувью и с трикотажем. Помимо этого, Анита обратила внимание на приталенный жакет. Это настоящая находка с идеальной посадкой, которая мгновенно собирает и делает дороже любой образ. Таким образом, гардеробный пазл складывается, остается лишь дождаться первых прохладных дней, чтобы все это выгулять, подчеркнула стилист. Кроме того, эксперт посоветовала обязательно подобрать себе на грядущую осень идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою жизнь ярких и стильных аксессуаров. В магазине шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» стартовала акция на платья, скидки на них до 50%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Платья на каждый день для отдыха и для особых случаев. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобство. Удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Лето в самом разгаре. Это значит, что сезон ремонтов и строительства продолжается. Если ищете новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Следующая информация для соискателей работы. В организацию на постоянную работу требуется водитель категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 921-525-1455. Звонки принимаются с 12 до 14 часов. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: одной волне. Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

ни туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой? Кто ж?

0: кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето!

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG X50 получит новую базовую версию. Детали пока неизвестны, но в руководстве завода планы подтвердили. Напомним, сейчас дорестайлингового X50 в продаже нет. Дилеры предлагают только более дорогой X50+, но более доступная версия с упрощенной мультимедийкой и без некоторых функций может вернуться. Концерн Чанган сертифицировал в России «Аватар 07». Это высокотехнологичный гибридный кроссовер D-класса. Совокупный запас хода больше 1000 километров. Средний расход меньше литра на 100 километров. До 100 километров в час машина разгоняется быстрее, чем за 5 секунд. Салон сделан с акцентом на современные цифровые решения. «АвтоВАЗ» открыл подписку на «Ладу Ларгус». Цена пока неизвестна, но предположительно около 45 тысяч рублей в месяц. Первый взнос, как при кредите, не нужен. В цену включены ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, шиномонтаж и сезонное хранение резины. Из расходов остается только топливо. После истечения годовой подписки можно взять новую машину. Лето – тяжелое время для автомобиля. Особенно в жару растут риски перегрева двигателя. Признаков поломки много. Например, стрелка температуры уходит выше нормы. Или постоянно работает вентилятор. В салоне может появляться запах антифриза. Или печка начинает дуть холодным. Подробнее о том, почему перегревается двигатель и что с этим делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: звездой, путевод. Я хочу, чтоб никто не грустил. Я могу вам казаться холодным, если что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой, путевод. Я хочу, чтоб никто не грустил.
1: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это...

Я не из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: словам камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

0: Папуль, мы тебя ждем.
1: Папуль,
0: мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Иди домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 100 и 4.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.

0: Местное время 2 часа.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал?

прямо тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

0: Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в
1: На местном радио.